0: следом. Я следом. Я следом. Света, матка Божья, седем крижем и тяжелся в черейку.
1: Не глей на скалу, кар послушай, музыка е жита права. Радио Студент. Коже слышиш? Вечер.
2: Хе-хе-хе.